0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно.